0: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.
1: Кажется, небо давно молча плывет мимо нас. По облакам не дано, где ты и с кем ты сейчас. Вечность обманем, да.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Now I'm moving.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-200.
2: Там, где магнитные поля, где лиловая земля, я летаю.

0: the answer.
1: Как мне тебя мало, мне так не хватало иронии твоей.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

История помнит своих героев, и как бы ни было больно, со слезами радости на глазах, но на сердце со скорбью. И те, кто писали эту историю, это гордость Отечества, настоящие воины нашего времени. И предтечи их они душу не продали, и оставив мундир свой незапятнанным солдатам, идущим по городу, только что взятому ими, мы поем эту песню, и строки рождаются сами. Кто-то, видать, с того света в гимнастерке нам машет руками. Подвиг отцов, записанный кровью в генетической памяти, не стереть в душе, ведь он полыхает бессмертным пламенем. И те, кто с мечом приходил к нам, от меча погибали. Летопись вся у солдат на груди звенит орденами. Гусары бессмертные, воины доблестные Красной армии, братишки с Афгана и спецоперации, ветераны, слава и честь вам, братцы. Вы послужили примером и удачи в бою солдатской, товарищи.

освещает мне тернистый путь. Передо мною задача по нему пройти и выжить, домой вернуться, увидеть яблоню в снегу, батю обнять и мамин голос вживую услышать. Мы соберемся за семейным столом, как когда-то, поговорим о том о сём, вспомним былое. Я расскажу им о бессмертном подвиге солдатов, о пацанах моих, что были все время со мной. Я расскажу о том, как Бог оказал мне честь служить стране моей и долгу остаться верным. Это моя награда и мой крест — быть русским офицером.

Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: Реклама на радиопортал.
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Белым днем резко стало темно. Громыхало, как будто в грозу. На пол падало с окон стекло. По нему я из спальни ползу. Громко крикнул «Пригнуться, отец!». Всю в крови на полу вижу мать. Я не верю, что это конец. Неужели ей больше не встать? С домом рушилось детство мое. Никогда я не буду уж рад. Там не люди, там было зверье. С установок по нам летел град. Яркий свет и потом темнота. Я не видел уже ничего. По ногам вдруг пошла теплота. Только слышу. Теряем его. По росе мне уже не ходить. По колено лишился я ног. Я не знаю, как можно простить. Кто стрелять по домам вообще смог? Кто вернет мне маму мою? И вернет мне кто ноги и детство? Я с кровати теперь не встаю. А друзей кто вернет по соседству? И когда окажусь я пред Богом, я о вас ему все расскажу. Рассказать мне о вас есть что много. Богу ноги.
1: Реклама на радиопортал.
2: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами, пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток, полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
3: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Купил себе Jetour.
5: Купил себе Jetour в Motorland.
6: Купил Jetour, Jetour, только Jetour. Себе купила в Motorland.
7: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
8: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Есть в России такие герои, на которых всем стоит равняться. Школы, парки, проспекты, аллеи – именами их должны называться. Смориел был герой наш парнишка. Лейтенант, позывной дан «Броня». Оборвалась в бою жизни книжка. Он с собой всех прикрыл от огня. Смелым был командиром он танка. Под удар зря не ставил ребят. Он примером из качеств был планка. Все тянутся, которые хотят. Подавлял точки он огневые. Враг бессилен, броня, коль в бою. Раны все он терпел боевые, не жалея совсем жизнь свою. Был подбит танк расчетом из ПТУРа. Но Дамир вел тот бой до конца. Он по жизни большая фигура и не дрогнул от бога венца. Спи спокойно. Мы помним, братишка, лейтенанта, что звали Броня. Был отважен ты, брат, даже слишком. Своей грудью страну заслоняй.

Здревней еще славится Руси. Русский дух, могучий, неломимый. Нам хоть зной, хоть дождик мороси. Русский, значит, Господом хранимый. На груди с пеленок с нами крест. Русский дух куют отцы и деды. С детства нас зовет в храм благовест. С молоком впитали вкус победы. К родине безмерная любовь наполняет с кровью наши вены. За нее мы в глаз дадим, не в бровь. Пока живы, наши не взять стены. Свято, что касается семьи. Богу обещаемся венчание. И в молитвах просим мы, прими, что таим порой в своем молчании. С древней еще славится Руси. Русский дух, могучий, неломимый. На устах лишь, Господи, спаси. Русский, значит, Господом хранимый.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: «Автотранстур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Купил себе «Джетур».
4: Купил себе «Джетур» в «Мотерленд».
5: Купил «Джетур», «Джетур», только «Джетур» себе купила в «Мотерленд».
6: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили «Джетур», «Дэшинг», «Т1», «Т2» и «Х70+» в «Мотерленд» по приятным ценам. С подарками при покупке. «Джетур Мотерленд». Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Громыхнуло, словно гром в июле. Оборвало резко сладкий сон. То пошел не дождь, летели пули. Всюду раздавался крик и стон. Родина на бой звала мальчишек. Верный сын страны не бросит мать. Многих потеряла мать сынишек. Многим в тех боях уже не встать. Поклонюсь ребятам до землицы, павшим в тех боях и всем живым. Не забудем имена и лица всех шагнул, кто в вечность молодым. Боже, я молю, прими вселение всех солдат, кто в жертву жизнь принес. Пусть они под ангельское пение не услышат плач наш с морем слез.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ-изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
2: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Россия стоит на ребятах простых. Токаря из села трактористы. Но с душою большой таких волевых, и от них там трепещут нацисты. Россия стоит на обычных парнях. Нет у них БМВ, Мерседесов. И стоит страна крепко, словно дуб на корнях. За кордон нет махнуть интересов. Россия стоит на мальчишках из сел. Их глаза так светлы, непорочны. И один за другим добровольцем ушел. Нервы их, как и сталь, так же прочны. Россия стоит на молитве отцов, что роняет в скитах свои слезы. Не жалеет Господь для героев венцов. Их уже как бруньков у березы. Россия стоит на простых мужиках, что не пилят потихо бюджеты. Крепко держат они автомат свой в руках. Им окоп заменил кабинеты.

грядет победа. Точно знаю, настанут мира времена. В молитвах павших поминаю те, что в земле есть семена. Росток дадут патриотизма и высший подвига пример. Богата войнами отчизна и знает честь наш офицер. Россия, матушка родная, для веры с правдою оплот. Ты филиал наземный рая, и друг твой армия и флот. Ты необъятна и красива, и детям ласковая мать. В тебе могущество и сила, спешишь за слабых

стоять. Грядет победа, точно знаю. Настанут мира времена. В молитвах павших поминаю. Взойдут весною семена.

0: История помнит своих героев, и как бы ни было больно, со слезами радости на глазах, но на сердце со скорбью. И те, кто писали эту историю, это гордость Отечества, настоящие воины нашего времени. И предтечи их, они душу не продали, и оставив мундир свой незапятнанным солдатам, идущим по городу, только что взятому ими, мы поем эту песню, и строки рождаются сами. Кто-то, видать, с того света в гимнастерке нам машет руками. Подвиг отцов, записанный кровью в генетической памяти, не стереть в душе, ведь он полыхает бессмертным пламенем. И те, кто с мечом приходил к нам, от меча погибали. Летопись вся, у солдат на груди звенит орденами. Гусары бессмертные, воины доблестные Красной армии, братишки с Афгана и спецоперации, ветераны. Слава и честь вам, братцы, вы послужили примером, и удачи в бою солдатской, товарищи.
1: Ах,

освещает мне тернистый путь. Передо мною задача по нему пройти и выжить, домой вернуться, увидеть яблоню в снегу, батю обнять и мамин голос вживую услышать. Мы соберемся за семейным столом, как когда-то, поговорим о том о сём, вспомним былое.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Радиопортал. Нас слышат все.
1: Да, грудь моя не широка, но я за родину ей встану. Тут отчий дом и Волга, матушка река. Я их любить не перестану. Ну что ж вам мирно не живется? Все так и тянет к нам ваш нос. А от медведель кто спасется? Лежать, увы, среди берез. Да нет, я вам не угрожаю. Напрасно вы на нас, агрессор. Я хорошо соображаю. А вот у вас завис процессор. Вы кем себя там возомнили? Что всем вы вроде как указ? Мы не хотим громить до пыли. Хотя так было. И не раз. Мы никогда не нападаем, а только лишь даем отпор. Включить мозги напоминаем. Не трогать, чтоб войны топор. Да, грудь моя не широка, но ей я встану, коль придется. Тут отчий дом, да Волга, матушка река. И русский дух, который не сдается.
0: Реклама на Радиопортал.
2: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд, и он сдержит.

жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. На живых поражели от крови и глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали, проходит четвертая осень. Наши матери плачут, ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел. Нам досталась на долю нелегкая участь солдат. У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя, только сила и зависть. А когда мы вернемся с войны, все

живых. Ну а кто не вернется, кому долюбить не придется. Ну а кто в 41-м первой пулей сражен, зарыдает ровесница, мать на пороге забьется. У погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: «Автотранс-тур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.
3: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Мама, я прошу тебя, не плачь. Я живой, но просто я далече. Умоляю, слезы свои спрячь. Пусть по нам рыдают в храме свечи. Ты пойми, иначе я не мог. Я хотел, чтоб вы спокойно спали. Мама, я ушел туда, где Бог. Мама, ты прости, по нам попали. Батя, я прошу, ты слез не лей. Я живой, но просто я далече. За меня любовью всех согрей. Все легло, прости, на твои плечи. Смелым был, как ты меня учил. Пуля не жалел в своей разгрузке. Враг от нас по полной получил. Будет знать, что значит в бою русский. Милая моя, молю, не плачь. Я живой, но просто я далече. Правду от детей прошу не прячь. Мир спокоен будет обеспечен. Не успел, друзья, я вас обнять. Что не так уж вы меня простите. Мне пора, не будем горевать. За меня вы всех там обнимите. Родина, не плачь ты обо мне. Ты же знаешь, я тебя не брошу. Офицер лишь крепнет на войне и несет достойно свою ношу. Я ушел туда, где тоже бой. Ангелы плечом к плечу со мной. Не печальтесь, я всегда живой. Час придет, и встретитесь со мною. Я пополнил Божие войска. Видно, офицеров не хватало. Нас не счесть тут так же, как песка. Да, у Бога воин.
0: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.
5: В ночь уходили на задание ребята. Храни Господь на всех путях вас, мужики. Работа будет до красна для автомата. И в пекло ада вновь идут штурмовики. У них вся жизнь по острию ножа проходит. И в 20 с малым вся седая голова. Они надежны и друг друга не подводят. Не раз протерты жизнью через жернова. Над молодыми головами снова пули. Порой осколки ранят юное лицо. И не колеблясь в пекло смело вновь шагнули, врага беря умело в крепкое кольцо. В ночь уходили на задание ребята. Им только 20, но все были мужики. Они не помнят рук своих без автомата. И в пекло ада вновь спешат.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
2: Купил себе Jetour.
3: Купил себе Jetour в Motorland.
4: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motorland.
5: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Послушай, друг, меня минутку. О важном я хочу сказать. Мы тут воюем не на шутку. И жизнь готовы все отдать. Но жизнь отдать бы не напрасно. А чтоб ценил ее ты, друг. Отдать впустую жизнь ужасно. Мы отдаем за мир вокруг. Цени ее и наслаждайся. Впустую дни свои не жги. Люби, твори и развивайся. С молодых ногтей честь береги. Люби отечество родное и будь готовым защищать свой отчий дом и небо голубое, растили, где отец и мать. Твори добро и зла не делай, чти память предков и храни. Молитвой душу ты возделай и всех в молитве помяни. Вот вроде все, чего же боли, что я хотел, мой друг, сказать. Нам скоро в бой, не в чистом поле, где будем насмерть мы стоять.

Уходили в небо снегири-журавлики, уходили в небо Коли, Лёши, Павлики, уходили мальчики, жизни не жалевшие, уходили мальчики, полуобгоревшие. Уходили в небо с блиндажей и танков, уходили в небо не найти останков. Уходили мальчики, жизни не жалевшие. Уходили мальчики, полностью истлевшие. Уходили в небо юные солдатики. Уходили в небо нам родные братики. Уходили мальчики, жизни не жалевшие. Уходили мальчики, да мужчин созревшие. Уходили в небо снегири-журавлики, уходили в небо Коли, Лёши, Павлики, уходили мальчики, жизни не пожалевшие, уходили мальчики, полупоседевшие.

0: Они боятся наших пленных. Боятся, что им будут мстить. Боятся даже убиенных, что Бог их может воскресить. Боятся русского солдата. Пусть даже он от ран без сил. Пусть даже наг без автомата и помощь Бога не просил. Они боятся больше ада, так как за ними правды нет. Солдат наш, как в ночи лампада, и спросит с каждого ответ. Они боятся до трясучки, они не знают слова честь. Трясутся их поджилки, ручки, солдат боятся наших месть. Но сколько б наших не пытали, душили, жгли дотла огнем, всегда из пепла восставали. И в этот раз до всех дойдем.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: Радиопортал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.
2: Грядет победа. Точно знаю. Настанут мира времена. В молитвах павших поминаю те, что в земле есть семена. Росток дадут патриотизма и высший подвига пример. Богата войнами отчизна и знает честь наш офицер. Россия, матушка родная, для веры с правдою оплот. Ты филиал наземный рая, и друг твой армия и флот. Ты необъятна и красива, и детям ласковая мать. В тебе могущество и сила, спешишь за слабых постоять. Грядет победа, точно знаю, настанут мира времена. В молитвах павших поминаю, взойдут весною семена.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор, гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Белым днем резко стало темно. Громыхало, как будто в грозу. На пол падало с окон стекло. По нему я из спальни ползу. Громко крикнул «Пригнуться, отец!». Всю в крови на полу вижу мать. Я не верю, что это конец. Неужели ей больше не встать? С домом рушилось детство мое. Никогда я не буду уж рад. Там не люди. Там было зверье. С установок по нам летел град. Яркий свет и потом темнота. Я не видел уже ничего. По ногам вдруг пошла теплота. Только слышу. Теряем его. По росе мне уже не ходить, по колено лишился я ног. Я не знаю, как можно простить, кто стрелять по домам вообще смог. Кто вернет мне маму мою? И вернет мне кто ноги и детство? Я с кровати теперь не встаю. А друзей кто вернет по соседству? И когда окажусь я пред Богом, я о вас ему все расскажу. Рассказать мне о вас есть что много.
7: Богу. В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Есть в России такие герои, на которых всем стоит равняться. Школы, парки, проспекты, аллеи. Именами их должны называться. Сморел был герой наш парнишка. Лейтенант, позывной дан броня. Оборвалась в бою жизни книжка. Он с собой всех прикрыл от огня. Смелым был командиром он танка. Под удар зря не ставил ребят. Он примером из качеств был планка. Все тянутся, которые хотят. Подавлял точки он огневые. Враг бессилен, броня, коль в бою. Раны все он терпел боевые, не жалея совсем жизнь свою. Был подбит танк расчетом из Птура. Но Дамир вел тот бой до конца. Он по жизни большая фигура и не дрогнул от бога венца. Спи спокойно, мы помним, братишка, лейтенанта, что звали Броня. Был отважен ты, брат, даже слишком, своей грудью страну заслоняя.

мы с тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы.

пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерную

Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: Реклама на радиопортал.
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Всем матерям, чьи дети не вернулись, я со слезами в ноги поклонюсь. С отцами всеми, с горем, кто столкнулись, пожавши руку, я крепко обнимусь. Еще жива страна моя родная, еще стоит святая наша Русь. Лишь только русский воин, умирая, воскликнет гордо: «Пока жив, я не сдаюсь!» Сыны России, не жалея жизни, себя за правду в жертву принесли. И нет достойней их во всей отчизне. Они собою нас и Русь спасли. Еще жива страна моя родная. И слава Богу, Русь еще стоит. Молю, дай сил нам, Матерь Пресвятая, и пусть Россию Господь вовек хранит.

ты, дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Радиопортал. Нас слышат все.
1: Там высоко, где ночует гроза, вы скрыты от нас облаками. И через них смотрят ваши глаза, да в наши глаза со слезами. Там высоко, где до вас не достать, покой обрели вы и вечность. Слов не найти, чтобы боль описать. Нет края, она бесконечность. Спасибо, ребята. Спасибо вовек. Вы жизнь за Россию отдали. И нет на планете, как наш человек. И стали нам дух отливали. Вот время пришло. И сплотилась страна. Угрозы терпеть все устали. И нервы, канаты звенят, как струна. Терпение вышло. Мы встали.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменноверховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8 980 343 0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Он по проспекту шел с цветами. Огнем горели ордена. Она встречалась с ним лишь с нами. Молилась пламенно, ждала. Он шел по адресу неспешно и нес букет из алых роз. Прошел он от войны успешно. Она молилась все до слез. И вот стоит он на пороге. Высокий, статный, молодой. С отряда три живых в итоге. Живыми, что пришли домой. Его увидев, обомлело. Обмякли ноги в тот же миг. С ним встречи так она горела. В общем, история для книг. Идут по улочке с цветами. Огнем сияют ордена. Она встречалась с ним лишь с нами. Молилась, верила, ждала.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
5: Купил себе Jetour.
6: Купил себе Jetour в Motorland.
7: Купил Jetour, только Jetour себе купила в Motorland.
8: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам с подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
9: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
1: Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. На живых порыжели от крови и глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали, проходит четвертая осень. Наши матери плачут, ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел. Нам досталась на долю нелегкая участь солдат. У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя. Только сила и зависть. А когда мы вернемся с войны, все долю...

0: Реклама на радиопортал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Белым днем резко стало темно. Громыхало, как будто в грозу. На пол падало с окон стекло. По нему я из спальни ползу. Громко крикнул «Пригнуться, отец!». Всю в крови на полу вижу мать. Я не верю, что это конец. Неужели ей больше не встать? С домом рушилось детство мое. Никогда я не буду уж рад. Там не люди, там было зверье. С установок по нам летел град. Яркий свет и потом темнота. Я не видел уже ничего. По ногам вдруг пошла теплота. Только слышу, теряем его. По росе мне уже не ходить, по колено лишился я ног. Я не знаю, как можно простить, кто стрелять по домам вообще смог. Кто вернет мне маму мою? И вернет мне кто ноги и детство. Я с кровати теперь не встаю. а друзей, кто вернет по соседству. И когда окажусь я пред Богом, я о вас ему все расскажу. Рассказать мне о вас есть что много. Богу ноги свои.

имени своих героев, и как бы ни было больно, со слезами радости на глазах, но на сердце со скорбью. И те, кто писали эту историю, это гордость Отечества, настоящие воины нашего времени. И предтечи их, они душу не продали, и оставив мундир свой незапятнанным солдатам, идущим по городу, только что взятому ими, мы поем эту песню, и строки рождаются сами. Кто-то, видать, с того света в гимнастерке нам машет руками. Подвиг отцов, записанный кровью в генетической памяти, не стереть в душе, ведь он полыхает бессмертным пламенем. И те, кто с мечом приходил к нам, от меча погибали. Летопись вся у солдат на груди звенит орденами. Гусары бессмертные, воины доблестные Красной армии, братишки с Афгана и спецоперации, ветераны, слава и честь вам, братцы. Вы послужили примером и удачи в бою солдатской.

освещает мне тернистый путь.

расскажу о том, как Бог оказал мне честь служить стране моей и долгу остаться верным. Это моя награда и мой крест — быть русским офицером.

случится. Громыхнуло, словно гром в июле. Оборвало резко сладкий сон. То пошел не дождь, летели пули. Всюду раздавался крик и стон. Родина на бой звала мальчишек. Верный сын страны не бросит мать. Многих потеряла мать сынишек. Многим в тех боях уже не встать. Поклонюсь ребятам до землицы, павшим в тех боях и всем живым. Не забудем имена и лица, всех шагнул, кто в вечность молодым. Боже, я молю, прими вселение всех солдат, кто в жертву жизнь принес. Пусть они под ангельское пение не услышат плач наш с морем слез.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: «Автотранс-тур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Я видел Господа в окопе с нами рядом. И слез тяжелых его полные глаза. На нас смотрел отцовским, любящим он взглядом, а после руки свои молча показал. На них отверстия, но это не осколки. Туда поместится с лихвой моя перста. И тут же вздрогнул, будто в плоть мою иголки. Я четко видел эти раны у Христа. И слезы горькие упали на ланиты. Мы оба плакали, не отводя глаза. На сердце боль, как много же убитых. Я лишь прости, успел ему сказать. Исчез Господь. Он был в окопе рядом. И слез тяжелых от нас он не скрывал. Смотрел на всех родным, отцовским взглядом. И каждый воин, без слов, все понимал.

домой, а ты с закрытыми очами спишь под фанерной звездой.

что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, бери шинель.

Уходили в небо снегири-журавлики. Уходили в небо Коли, Лёши, Павлики. Уходили мальчики, жизни не жалевшие. Уходили мальчики, полуобгоревшие. Уходили в небо с блиндажей и танков. Уходили в небо, не найти останков. Уходили мальчики, жизни не жалевшие. Уходили мальчики, полностью истлевшие. Уходили в небо юные солдатики. Уходили в небо нам родные братики. Уходили мальчики, жизни не жалевшие. Уходили мальчики, да мужчин созревшие. Уходили в небо снегири-журавлики. Уходили в небо Коли, Лёши, Павлики. Уходили мальчики, жизни не пожалевшие. Уходили мальчики, полупоседевшие.

Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем.

Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

В ночь уходили на задание ребята. Храни Господь на всех путях вас, мужики. Работа будет до красна для автомата. И в пекло ада вновь идут штурмовики. У них вся жизнь по острию ножа проходит. И в 20 с малым вся седая голова. Они надежны и друг друга не подводят. Не раз протерты жизнью через жернова. Над молодыми головами снова пули. Порой осколки ранят юное лицо. И не колеблясь в пекло смело вновь шагнули, врага беря умело в крепкое кольцо. В ночь уходили на задание ребята. Им только 20, но все были мужики. Они не помнят рук своих без автомата. И в пекло ада вновь спешат.

снега намело, полны окопы. Тяжело порой без костерка. Нервы натянулись, словно стропы. Я один, и вынут ЧК. Слышу, окружают их, охочут. Ведь для пыток взять хотят живым. Нервы, что натянуты, щекочут. Я уйду навечно молодым. Кружит снег, и ветер завывает. Серость неба скрыла все лучи. На трофеи руки потираю. Но с меня взять нечего, рвачи. Со словами «Господи, помилуй!» Я с гранатой свой разжал кулак. Жизнь мою ты, Боже, финишируй. Не возьмет живым меня тут враг. Яркий свет, и вмиг утих смех вражий. Боли нет, лишь только благодать. Я душой лечу, как пух лебяжий. Кто смеялся, будут там лежать. Снега намело, полны окопы. Было тяжело без костерка. Оборвалась жизнь, как будто стропы. Отпустила F1 рука.

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. На живых порыжели от крови и глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали, проходит четвертая осень. Наши матери плачут, ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел. Нам досталась на долю нелегкая участь.

0: красоте.
1: Да, русский может многое стерпеть, но русский вовсе не терпило. И если глубоко его задеть, то вмиг раскроется вся сила. Русь все пытается нагнуть, сломить, порушить, уничтожить. Но русский дух вам не согнуть. Зачем медведя-то тревожить? Пока он спит, и вам спокойней. Сосет он лапу, что в меду. Или хотите с Мишкой бойни, чтоб ощутить себя в аду? Да, русский ел и поднаелся. Увы, терпению есть конец. Спокойно в камуфляж оделся, считай, уже враг не жилец. Зла русский вовсе не желает, и пуль не хочет в ваш он лоб. Но вот терпеть надоедает. Ты понимаешь, русофоб? Народ совсем не толерантен, и то, что свято, не предаст. Нам ваш уклон давно понятен. Для вас он гей, нам без не раст. Да, русский многое стерпел, но русский вовсе не терпило. Всех жаль, кто русского задел. В нем русский дух и божья сила.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
2: Купил себе Jetour.
3: Купил себе Jetour в Motorland.
4: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motorland.
5: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Мне как-то бывший друг сказал, стыдиться, что он русский. Господь, похоже, наказал, раз мозг его стал узкий. Руки ему впредь не подам, я не хочу мараться. Мою Россию не предам, мне нечего стесняться. Я вырос тут, здесь отчий дом, души моей отрады. И ссоры все оставлю в нем, другого мне не надо. Куда бы я ни шел, хоть век, мне не найти такого. Морей, озер, лесов и рек, да боли, чтоб родного. Тут все мое, тут благодать. Я счастлив, что я русский. Дурак готов страну сменять на круассан французский. Пускай там льется мед рекой и горы золотые, но я на все махну рукой. Все тут мои родные. Мне как-то бывший друг сказал, стыдиться, что он русский. Бери билет, вон там вокзал. Лечи свой мост.
1: Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. На живых порыжели от крови и глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали, проходит четвертая осень. Наши матери плачут, ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел. Нам досталось на долю нелегкое утро.

0: Реклама на радиопортал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Я не конфликтный человек и не люблю, когда мне матом. Но если враг вдруг посягнет, учти, я буду с автоматом. Я не предам свою страну. Приму, коль надо, бой я с вами. Но лучше вам не рисковать, а то засыпем тополями. Со мною встанет вся страна. У нас хватает патриотов. Ох, как прельстил вас сатана. Положим в ряд из пулеметов. На наших флагах триколор. И сам Господь Иисус Христос. Подумай, прежде чем к нам лезть. Ведь будет вой и реки слез. У нас в глухом-глухом селе последний дед поднимет вилы. Земли вам хватит тут на всех для обретения могилы. По нашим венам кровь отцов, непосрамимой чести деда. В России с гаком молодцов за нами будет лишь победа. Вы остудите лучше пыл, поберегите членов НАТО. Совет оставлю напослед. Не злите русского солдата.

История помнит своих героев, и как бы ни было больно, со слезами радости на глазах, но на сердце со скорбью. И те, кто писали эту историю, это гордость Отечества, настоящие воины нашего времени. И предтечи их, они душу не продали, и оставив мундир свой незапятнанным солдатам, идущим по городу, только что взятому ими, мы поем эту песню, и строки рождаются сами. Кто-то, видать, с того света в гимнастерке нам машет руками. Подвиг отцов, записанный кровью в генетической памяти, не стереть в душе, ведь он полыхает бессмертным пламенем. И те, кто с мечом приходил к нам, от меча погибали. Летопись вся у солдат на груди звенит орденами. Гусары бессмертные, воины доблестные Красной армии, братишки с Афгана и спецоперации, ветераны, слова и честь вам, братцы. Вы послужили примером и удачи в бою солдатской, товарищи.

освещает мне тернистый путь. Передо мною задача по нему пройти и выжить, домой вернуться, увидеть яблоню в снегу, батю обнять и мамин голос вживую услышать. Мы соберемся за семейным столом, как когда-то, поговорим о том о сём, вспомним былое. Я расскажу им о бессмертном подвиге солдатов, о пацанах моих, что были все время со мной. Я расскажу о том, как Бог оказал мне честь.

Они совсем еще мальчишки. Они совсем еще юнцы. Вчера читали в школе книжки. Сегодня многие отцы. Себя нисколько не жалея, ушли ребята на войну. Из их имен теперь аллея, отдали жизни за страну. Слов не сыскать мне в лексиконе, что в сердце, чтобы описать. Я с благодарностью в поклоне и плачу, что нельзя поднять. Как много вас и все мальчишки. Вам всем еще бы жить и жить. Еще читать бы в вузах книжки. Пришел цветы вам возложить.

0: мальчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Реклама на радио Портал.
2: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Россия стоит на могилах юнцов, что жизни в бою не жалели. От Бога приняли кресты и венцов, в огне войны свечкой сгорели. Россия стоит на могилах отцов, чьи дети вмиг осиротели. На плечи тяжелый лег крест им Христов, и плечи под ним захрустели. Россия стоит дорогою ценой, как много с войны не вернуться. Навечно ушли они к Богу домой, и звездами в небе зажгутся. Россия стоит на могилах детей, которых она потеряла. Сырая земля вся от слез матерей, давно страна так не рыдала. Цените же тех, кто в огне том сгорел, и чудом, кто Божиим вернулся. И каждый из них, как и ты, жить хотел. В огонь они, ты что, проснулся?

0: Реклама на радиопортал.
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона «Восточная», 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Купил себе «Джетур».
4: Купил себе «Джетур» в «Моторленд».
5: Купил «Джетур», «Джетур», только «Джетур» себе купила в «Моторленд».
6: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили «Джетур», «Дэшинг», «Т1», «Т2» и «Х70+» в «Моторленд» по приятным ценам. С подарками при покупке. «Джетур Моторленд». Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Не волнуйся, я живой. С почтой нашей просто перебои. Вот и письма не торопятся домой. Все живые, все тут, мам, герои. Пацанам со мной по 20 лет. Но уже обстрелянные воины. Мама, как они на свете нет. Все герои звания достойны. Передай отцу большой привет. Пусть себе там сердце не терзает. Мам, на мне царапин даже нет. Телек врет. Поменьше пусть включает. В общем, хорошо все у меня. Не голодно и не замерзаю. Защищен, на мне всегда броня. Все в порядке. Всех вас обнимаю. Мам, не волнуйся, я живой. С почтой нашей просто перебои. Вот и письма не торопятся домой. Все живые, все в строю, герои.

Из гранита высечем солдата. Всей страной гранита не жалея. Не забудем вас вовек, ребята. С именами будет там аллея. Тот солдат, касаясь неба каской, широко расправит свои плечи, а глаза его без злобы, с лаской, и гореть огонь там будет вечный. Так горжусь, ребята, что я русский. Кровью быть одной за честь мне с вами. Там салютов будут греметь пуски. Вы живые, вы в сердцах все с нами. Будет утопать в цветах аллея. У живой реки краев не видно. Больше враг открыть свой рот не смея, зазубрит, что русским быть не стыдно. Из гранита высечем солдата. Всей страной гранита не жалея. Не забудем вас вовек, ребята. Память эту, Холя или

жалеть. Ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. На живых поражели от крови и глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали, проходит четвертая осень. Наши матери плачут, ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел. Нам досталась на долю нелегкая участь солдат. У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя. Только сила и зависть. А когда мы вернемся с войны, все

живых. Ну а кто не вернется, кому долюбить не придется. Ну а кто в 41-м первой пулей сражен, зарыдает ровесница, мать на пороге забьется. У погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен.

Мама, я прошу тебя, не плачь. Я живой, но просто я далече. Умоляю, слезы свои спрячь. Пусть по нам рыдают в храме свечи. Ты пойми, иначе я не мог. Я хотел, чтоб вы спокойно спали. Мама, я ушел туда, где Бог. Мама, ты прости, по нам попали. Батя, я прошу, ты слез не лей. Я живой, но просто я далече. За меня любовью всех согрей. Все легло, прости, на твои плечи. Смелым был, как ты меня учил. Пуля не жалел в своей разгрузке. Враг от нас по полной получил. Будет знать, что значит в бою русский. Милая моя, молю, не плачь. Я живой, но просто я далече. Правду от детей прошу, не прячь. Мир спокоен будет обеспечен. Не успел, друзья, я вас обнять. Что не так уж вы меня простите. Мне пора, не будем горевать. За меня вы всех там обнимите. Родина, не плачь ты обо мне. Ты же знаешь, я тебя не брошу. Офицер лишь крепнет на войне и несет достойно свою ношу. Я ушел туда, где тоже бой. Ангелы плечом к плечу со мной. Не печальтесь, я всегда живой. Час придет, и встретитесь со мною. Я пополнил Божие войска. Видно, офицеров не хватало. Нас не счесть тут так же, как песка. Да.

0: Реклама на радиопортал.
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
2: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: В бой идем. Возможно, не вернемся. Но назад ни шагу, пацаны. Дух из стали, значит, не прогнемся. Жизни отдаем за жизнь страны. Я прошу, вы нас не забывайте. Жизни не отдали, чтоб зазря. И в своих молитвах поминайте, слезы не сдержав у алтаря. Мы, поймите, не могли иначе. Враг без нас бы занял рубежи. Коли он решил, дадим им сдачи. Что ж, вражина, на в ответ держи. И летело все это всюду. От разрывов дыбилась земля. Мы добьем фашистскую паскуду. Честь и верность родине храня.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Купил себе «Джетур».
6: Купил себе «Джетур» в «Мотерленд».
7: Купил «Джетур», «Джетур», только «Джетур» себе купила в «Мотерленд».
8: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили «Джетур», «Дэшинг», «Т1», «Т2» и «Х70+» в «Мотерленд» по приятным ценам. С подарками при покупке. «Джетур Мотерленд». Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
9: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой.
1: Меня заставляют стыдиться, что русский я человек. Мол, русским быть не годится, виновен во всем впредь вовек. Меня принуждают стесняться, чтоб русским себя называть. Во всем должен я извиняться и флаг мой лишь пол намывать. Увы, я вас разочарую, был русским отец мой и мать. Что русский скажу не втихую, и флаг свой не дам я снимать. Пред вами мне не извиняться, не я поднял к бою свой меч. Что русский, не буду стесняться, не стыдно за русскую речь. Не стыдно мне вовсе за предков, и русским родится мне честь. Их имя на сотнях проспектов. Не хватит мне строк всех учесть. Я гордо скажу, что я русский. Не надо, прошу, мне про стыд. И путь у России лишь узкий. Но с Богом, и Бог нас хранит.

Это нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Русский может многое стерпеть. Но русский вовсе не терпило. И если глубоко его задеть, то вмиг раскроется вся сила. Русь все пытается нагнуть, сломить, порушить, уничтожить. Но русский дух вам не согнуть. Зачем медведя-то тревожить? Пока он спит, и вам спокойней. Сосет он лапу, что в меду. Или хотите с Мишкой бойни, чтоб ощутить себя в аду? Да, русский ел и поднаелся. Увы, терпению есть конец. Спокойно в камуфляж оделся, считай, уже враг не жилец. Зла русский вовсе не желает, и пуль не хочет ваш он лоб. Но вот терпеть надоедает. Ты понимаешь, русофоб? Народ совсем не толерантен, и то, что свято, не предаст. Нам ваш уклон давно понятен. Для вас он гей, нам без не раст. Да, русский многое стерпел, но русский вовсе не терпило. Всех жаль, кто русского задел. В нем русский дух и божья сила.
1: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

блядь. Ведь и мы никого б не жалели, мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. На живых порыжели от крови и глины шинели, на могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали, проходит четвертая осень, наши матери плачут, ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел, нам досталась на долю нелегкая участь солдат. У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя, только сила и зависть. А когда мы вернемся с войны, все далеко.

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Кто в атаку ходил, кто делился последним куском, тот поймет эту правду, она к нам в окопы и щели приходила поспорить ворчливым охрипшим баском.

сражаемся, и победу штыками добудем. Все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели. Поднимались в атаку и рвали над Бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
1: Из гранита высечем солдата, всей страной гранита не жалея. Не забудем вас вовек, ребята, с именами будет там аллея. Тот солдат, касаясь неба каской, широко расправит свои плечи, а глаза его без злобы с лаской, и гореть огонь там будет вечный. Так горжусь, ребята, что я русский. Кровью быть одной за честь мне с вами. Там салютов будут греметь пуски. Вы живые, вы в сердцах все с нами. Будет утопать в цветах аллея. У живой реки краев не видно. Больше враг открыть свой рот не смея, зазубрит, что русским быть не стыдно. Из гранита высечем солдата, всей страной гранита не жалея. Не забудем вас вовек, ребята. Память эту холя и лелея.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов. В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8 920 216 67 85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90.
5: Купил себе «Джатур».
6: Купил себе «Джатур» в «Моторленд».
7: Купил «Джатур», «Джатур», только «Джатур» себе купила в «Моторленд».
8: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили «Джатур», «Дэшинг», «Т1», «Т2» и «Х70+» в «Моторленд» по приятным ценам. С подарками при покупке. «Джатур Моторленд». Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
9: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Зайди хоть раз за жизнь неспешно в храм. Поставь свечу за русского солдата. Мы тут, мой друг, а он за всех нас там. Своей спиной от пуль спасает брата. Не бойся, не стесняйся, будь смелей. Коль хочется поплакать, то поплачь. Теплом свечи ты душу отогрей. И слезы, что польются, да не прячь. Пока, мой друг, с тобою мы в тылу, и где-то там наш автомат пылится, давай спокойно, вместе, не в пылу, за братьев с передка начнем молиться. Возможно, что и нас услышит Бог, хотя, увы, с тобой мы не святые. Но верю, к детям наш отец не строг. Попросим, чтоб вернулись все живые. Зайдем хоть раз за жизнь неспешно в храм. За русского солдата помолиться. Мы тут, мой друг, а он за всех нас там. Молитва наша.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: Реклама на радиопортал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Они совсем еще мальчишки. Они совсем еще юнцы. Вчера читали в школе книжки. Сегодня многие отцы. Себя нисколько не жалея, ушли ребята на войну. Из их имен теперь аллея, отдали жизни за страну. Слов не сыскать мне в лексиконе, что в сердце, чтобы описать. Я с благодарностью в поклоне и плачу, что нельзя поднять. Как много вас и все мальчишки, вам всем еще бы жить и жить, еще читать бы в вузах книжки. Пришел цветы вам возложить.

История помнит своих героев, и как бы ни было больно, со слезами радости на глазах, но на сердце со скорбью. И те, кто писали эту историю, это гордость Отечества, настоящие воины нашего времени. И предтечи их, они душу не продали, и оставив мундир свой незапятнанным солдатам, идущим по городу, только что взятому ими, мы поем эту песню, и строки рождаются сами. Кто-то, видать, с того света в гимнастерке нам машет руками. Подвиг отцов, записанный кровью в генетической памяти, не стереть в душе, ведь он полыхает бессмертным пламенем. И те, кто с мечом приходил к нам, от меча погибали. Летопись вся у солдат на груди звенит орденами. Гусары бессмертные, воины доблестные Красной армии, братишки с Афгана и спецоперации, ветераны, слава и честь вам, братцы. Вы послужили примером и удачи в бою солдатской, товарищи.

освещает мне тернистый путь. Передо мною задача по нему пройти и выжить, домой вернуться, увидеть яблоню в снегу, батю обнять и мамин голос вживую услышать. Мы соберемся за семейным столом, как когда-то, поговорим о том о сём, вспомним былое. Я расскажу им о бессмертном подвиге солдатов, о пацанах моих, что были все время со мной. Я расскажу о том, как Бог оказал мне честь служить стране моей и долгу остаться верным. Это моя награда и мой крест — быть русским, русским офицером.

0: Радиопортал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.
2: Я простой российский воин, родины солдат. Я иною нитью скроен, как в строю мой брат. Честь и родина дороже жизни мне самой. Крепость духа дай мне, Боже, раб я верный твой. Там, где истину ругают, глаз не отведу. Мать, коль родина взывает, с братьями иду. Предков памятью гордимся, кровью быть их честь. Мы умрем, но не сдадимся, русский дух в нас есть. Слабых я не обижаю и всегда вступлюсь. Даже враг, коль окружает, смерти не боюсь. Знаю я, без воли Бога волос не падет. Брату, где нужна подмога, наш солдат идет.

Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

Тех, кто также не спят, охраняя границы.

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

ты, дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

Есть в России мальчик Лёха, сын своей страны. Хоть он мал, но он не кроха, огнем глаза полны. Бежит герой наш на дорогу проводить солдат. Его восторг известен Богу, и как наш Лёха рад. На обочине мальчишка с флагом ждет стоит. Горд, что есть такой братишка, наших воинов бдит. Показалась вдруг колонна, наш герой дождался. Он в ребятах батальона и не сомневался. Флаг сменяв на шлемофон, всех счастливей Леха. И стоит теперь в нем он, воин.

я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.
1: Громыхнуло, словно гром в июле. Оборвало резко сладкий сон. То пошел не дождь, летели пули. Всюду раздавался крик и стон. Родина на бой звала мальчишек. Верный сын страны не бросит мать. Многих потеряла мать сынишек. Многим в тех боях уже не встать. Поклонюсь ребятам до землицы, павшим в тех боях и всем живым. Не забудем имена и лица, всех шагнул, кто в вечность молодым. Боже, я молю, прими вселение всех солдат, кто в жертву жизнь принес. Пусть они под ангельское пение не услышат плач наш с морем слез.

0: Реклама на радиопортал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Купил себе Jetour.
4: Купил себе Jetour в Motherland.
5: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motherland.
6: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motherland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motherland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Они боятся наших пленных. Боятся, что им будут мстить. Боятся даже убиенных, что Бог их может воскресить. Боятся русского солдата. Пусть даже он от ран без сил. Пусть даже наг без автомата и помощь Бога не просил. Они боятся больше ада, так как за ними правды нет. Солдат наш, как в ночи лампада, и спросит с каждого ответ. Они боятся до трясучки, они не знают слова честь. Трясутся их поджилки, ручки. Солдат боятся наших месть. Но сколько б наших не пытали, душили, жгли дотла огнем, всегда из пепла восставали. И в этот раз до всех дойдем.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.
2: Мне как-то бывший друг сказал, стыдиться, что он русский. Господь, похоже, наказал, раз мозг его стал узкий. Руки ему впредь не подам, я не хочу мараться. Мою Россию не предам, мне нечего стесняться. Я вырос тут, здесь отчий дом, души моей отрады. И ссоры все оставлю в нем. Другого мне не надо. Куда бы я ни шел, хоть век, мне не найти такого. Морей, озер, лесов и рек, да боли, чтоб родного. Тут все мое, тут благодать. Я счастлив, что я русский. Дурак готов страну сменять на круассан французский. Пускай там льется мед рекой и горы золотые, но я на все махну рукой, все тут мои родные. Мне как-то бывший друг сказал, стыдиться, что он русский. Бери билет, вон там вокзал, лечи свой мозг тому.

0: Радиопортал. Нас слышат все.
1: Снега намело, полны окопы. Тяжело порой без костерка. Нервы натянулись, словно стропы. Я один, и вынута чека. Слышу, окружают и хохочут. Ведь для пыток взять хотят живым. Нервы, что натянуты, щекочут. Я уйду навечно молодым. Кружит снег, и ветер завывает. Серость неба скрыла все лучи. На трофеи руки потираю. Но с меня взять нечего, рвачи. Со словами «Господи, помилуй!» Я с гранатой свой разжал кулак. Жизнь мою ты, Боже, финишируй. Не возьмет живым меня тут враг. Яркий свет, и вмиг утих смех вражей. Боли нет, лишь только благодать. Я душой лечу, как пух лебяжий. Кто смеялся, будут там лежать. Снега намело, полны окопы. Было тяжело без костерка. Оборвалась жизнь, как будто стропы. Отпустила F1 рука.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Он по проспекту шел с цветами. Огнем горели ордена. Она встречалась с ним лишь с нами. Молилась пламенно, ждала. Он шел по адресу неспешно и нес букет из алых роз. Прошел он от войны успешно. Она молилась все до слез. И вот стоит он на пороге. Высокий, статный, молодой. С отряда три живых в итоге. Живыми, что пришли домой. Его увидев, обомлело. Обмякли ноги в тот же миг. С ним встречи так она горела. В общем, история для книг. Идут по улочке с цветами. Огнем сияют ордена. Она встречалась с ним лишь с нами. Молилась, верила, ждала.

0: Реклама на радиопортал.
1: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Здревней еще славится Руси. Русский дух, могучий, неломимый. Нам хоть зной, хоть дождик мороси. Русский, значит, Господом хранимый. На груди спеленок с нами крест. Русский дух куют отцы и деды. С детства нас зовет в храм благовест. С молоком впитали вкус победы. К родине безмерная любовь наполняет с кровью наши вены. За нее мы в глаз дадим, не в бровь. Пока живы, наши не взять стены. Свято, что касается семьи. Богу обещаемся венчание. И в молитвах просим мы, прими, что таим порой в своем молчании. С древней еще славится Руси. Русский дух, могучий, неломимый. На устах лишь, Господи, спаси. Русский, значит, Господом хранимый.

Как-то бывший друг сказал, стыдится, что он русский. Господь, похоже, наказал, раз мозг его столовский. Руки ему впредь не подам, я не хочу мараться. Мою Россию не предам, мне нечего стесняться. Я вырос тут, здесь отчий дом, души моей отрады. И ссоры все оставлю в нем, другого мне не надо. Куда бы я ни шел, хоть век, мне не найти такого. Морей, озер, лесов и рек, да боли, чтоб родного. Тут все мое, тут благодать, я счастлив, что я русский. Дурак готов страну сменять на круассан французский. Пускай там льется мед рекой и горы золотые, но я на все махну рукой, все тут мои родные. Мне как-то бывший друг сказал, стыдится, что он русский. Бери билет, вон там вокзал.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

грядет победа. Точно знаю, настанут мира времена. В молитвах павших поминаю те, что в земле есть семена. Росток дадут патриотизма и высший подвига пример. Богата войнами отчизна и знает честь наш офицер. Россия, матушка родная, для веры с правдою оплот. Ты филиал наземный рая, и друг твой армия и флот. Ты необъятна и красива, и детям ласковая мать. В тебе могущество и сила, спешишь за слабых постоять. Грядет победа, точно знаю, настанут мира времена. В молитвах павших поминаю, взойдут весною семена.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой, с войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. Четыре

закрытыми очами. Спишь под фанерною

История помнит своих героев, и как бы ни было больно, со слезами радости на глазах, но на сердце со скорбью. И те, кто писали эту историю, это гордость Отечества, настоящие воины нашего времени. И предтечи их, они душу не продали, и оставив мундир свой незапятнанным солдатам, идущим по городу, только что взятому имя, мы поем эту песню, и строки рождаются сами. Кто-то, видать, с того света в гимнастерке нам машет руками. Подвиг отцов, записанный кровью в генетической памяти, не стереть в душе, ведь он полыхает бессмертным пламенем. И те, кто с мечом приходил к нам, от меча погибали. Летопись вся, у солдат на груди звенит орденами. Гусары бессмертные, воины доблестные Красной армии, братишки с Афгана и спецоперации, ветераны, слова и честь вам, братцы. Вы послужили примером и удачи в бою солдатской, товарищи.

освещает мне тернистый путь. Передо мною задача по нему пройти и выжить, домой вернуться, увидеть яблоню в снегу, батю обнять и мамин голос вживую услышать. Мы соберемся за семейным столом, как когда-то, поговорим о том о сём, вспомним былое. Я расскажу им о бессмертном подвиге солдатов, о пацанах моих, что были все время со мной. Я расскажу о том, как Бог оказал мне честь служить стране моей и долгу остаться верным. Это моя награда и мой крест — быть русским офицером.

0: Мне как-то бывший друг сказал, стыдиться, что он русский. Господь, похоже, наказал, раз мозг его стал узкий. Руки ему впредь не подам, я не хочу мараться. Мою Россию не предам, мне нечего стесняться. Я вырос тут, здесь отчий дом, души моей отрады. И ссоры все оставлю в нем, другого мне не надо. Куда бы я ни шел, хоть век, мне не найти такого. Морей, озер, лесов и рек, да боли, чтоб родного. Тут все мое, тут благодать, я счастлив, что я русский. Дурак готов страну сменять на круассан французский. Пускай там льется мед рекой и горы золотые, но я на все махну рукой, все тут мои родные. Мне как-то бывший друг сказал, стыдиться, что он русский. Бери билет, вон там вокзал. Лечи свой мост.
1: Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Автотранстур – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Белым днем резко стало темно. Громыхало, как будто в грозу. На пол падало с окон стекло. По нему я из спальни ползу. Громко крикнул «Пригнуться, отец!». Всю в крови на полу вижу мать. Я не верю, что это конец. Неужели ей больше не встать? С домом рушилось детство мое. Никогда я не буду уж рад. Там не люди, там было зверье. С установок по нам летел град. Яркий свет и потом темнота. Я не видел уже ничего. По ногам вдруг пошла теплота. Только слышу. Теряем его. По росе мне уже не ходить. По колено лишился я ног. Я не знаю, как можно простить. Кто стрелять по домам вообще смог? Кто вернет мне маму мою? И вернет мне кто ноги и детство? Я с кровати теперь не встаю. А друзей кто вернет по соседству? И когда окажусь я пред Богом, я о вас Ему все расскажу. Рассказать мне о вас есть что много. Богу ноги свои покажу.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

your brain. Is that a

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.